Вообще, крови и поколения своего. Обрести любви, дуи, господа. Не битва, откуда приходит.